0: 中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。访华前，普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。
1: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двухстороннего взаимодействия и делу всемирного развития нашего государства. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
2: 普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问寄予很高期望。两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典范。
3: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры. То есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
4: Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике. Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию ООН, БРИКС, на группе 20, на других площадках.
0: 17号开幕的第十届中俄博览会今天进入第三天，举办中俄地方项目推介及民营企业对接交流会。 2026物流与供应链合作洽谈会、中俄韩地农业可持续发展研讨会等活动。参会企业将围绕面粉、乳制品、食用油脂、肉类制品等品类精准对接。主办方还将

0: 问题交换意见。近日，中俄友好和平与发展委员会双方教育理事会面向两国18到35岁青年开展了中俄青年友好与文化交流调查问卷活动，超过80%中俄青年认为中俄关系友好。对此，中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，相信在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄世代友好将更加深入民心。
1: 这份调查结果反映了两国友好民意，特别是青年一代希望进一步加强交流的积极意愿，也体现了中俄关系的高水平。俄罗斯总统普京将于今日开始对中国的国事访问，我们相信在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄世代友好将更加深入人心，两国青年也将携手汇聚青春力量，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入活力。
0: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京将于5月19号至20号对中国进行国事访问。访华前，普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас, рад.В очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
3: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо.А работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问给予很高期望，两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典范。
4: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно.Очень разноплановая, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию им.

0: Moscow.
1: Mm-hmm.
0: Yes, red place.
1: Red square.
0: I would to visit Kremlin.
2: Soup, borscht.
0: And taste shashlik.
3: Of course, Russian vodka.
1: 比如说俄罗斯游客来中国旅游，你最想推荐他去哪个城市？然后推荐他尝什么美食？
4: 可能会跟他们推荐我们广东的早茶文化，然后以及最好可以去珠江夜游，还有小蛮腰这样子去逛一下。
5: 推荐北京烤鸭。
6: 我私心的话就推荐我们广西。
1: 广西
7: 长城、故宫、天安门都是比较北京具有代表性的。
8: 中俄交流厚植民意。今明两年是中俄教育年，据克里姆林宫介绍，访华期间两国元首还将共同出席俄中教育年开幕式。在俄罗斯，中文学习的需求正在不断增长，一些外语学校表示超过四分之一的客户要求学习中文课程，俄罗斯幼儿园已开始推行中俄双语早教。
9: 最初我们认为人们的早教需求是英语，但随着时间的推移，我们才知道他们的需求是中文。
8: 这所武术学校位于莫斯科郊区，30多年来他将中国武术带进了俄罗斯，每周都有数百名青少年来这里接受训练。他们最初对武术产生兴趣，大多都是因为中国电影和流行文化。学校定期派学生到中国参加训练营和比赛，在参加比赛之余，还让他们以更个人的方式去体验中国文化。
10: Я ездил в Китай на сборы в Пекин, вот, а также ездил на сборы в Чжаньцзянь, и мне очень нравится китайская культура. То есть, когда мы приезжаем в Китай, ну, не будем, будем честны, ушу зародилась в Китае. Когда ты приезжаешь в Китай и видишь тех самых спортсменов, которые тренируются каждый день,
8: 除中文热之外，近年来中俄高校在基础科学研究方面的合作也在快速发展。莫斯科大学与北京大学已经成立了基础科学相关的研究机构，教育合作正在帮助中俄两国经济合作模式向高科技方向转型。
11: Сейчас мы знаем, что Китай является мировым лидером в разработке искусственного интеллекта, а также языковых моделей, поэтому я считаю, было бы современным студентам интересно изучить этот вопрос более глубоко и узнать об этом больше.
8: 俄媒表示，此次普京总统访华的准备工作非常周密，两国元首会晤的议题十分广泛，中俄关系的稳定性、互利性、可预期性也为大国相处提供了成功范式。
12: Em resumo, eu penso que essa visita é a prova de que a parceria sem limites anunciada no início da década não era apenas retórica de ocasião, mas um compromisso real da China com a Rússia visando.
13: G17号威胁伊朗后，美国总统特朗普18号下令暂缓对伊朗军事打击，但是要求美军必须做好准备。美国在重启对伊朗军事打击问题上为什么态度反复？与此同时，伊朗全民练枪，备战升温。
14: 美东时间18号下午，美国总统特朗普在社交媒体发文称，应卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋领导人请求，他已下令推迟原定于19号对伊朗发动的军事攻击。
15: I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
14: 特朗普还称，他同时要求美军必须做好准备，一旦未能达成令人满意的协议，随时准备对伊朗发起全面大规模进攻。此前一天，美国总统特朗普在社交媒体发文威胁称，如果伊朗不迅速行动，将一无所有。特朗普当天还分享了一段人工智能生成的视频，视频中一艘美国军舰向一架伊朗战机开火。
16: And at a minimum, they need to show Iran, as a result of this, is not going to be pursuing a nuclear weapon. And frankly, they're not there yet. That being said, it's not clear how they get out of it. With this current system, it seems like we're very much stuck in this cycle. I don't know at what point the president's threats stop meaning as much to the Iranians because he has so many times issued them and then...
14: 特朗普17号还与以色列总理内塔尼亚胡通电话，讨论重启对伊朗军事行动的可能性。在通话后，内塔尼亚胡召集高级助手和部长们进行安全磋商。

0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看正在直播的中国新闻，来看详细内容。俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。访华前，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。

0: 在出访前发表视频讲话。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
1: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯各界人士表示，期待俄中元首会晤进一步推动两国各领域合作，开启俄中新时代全面战略协作伙伴关系新篇章。
3: Interaction between Russian
4: 俄中两国元首保持密切交往，共同引领新时代俄中关系不断取得新成果。在当前变乱交织的世界中，俄中两国关系的稳定性和确定性尤为宝贵。期待俄中元首会晤取得丰硕成果，为全球发展繁荣提供更强推动力。
5: 俄中两国领导人之间保持友好融洽往来，推动了两国经贸关系不断深化和发展。中国是俄罗斯第一大贸易伙伴国，近年来中国在高科技领域蓬勃发展，相关产品正广泛惠及俄罗斯人民，而俄罗斯农产品的对华出口量也在增长。期待两国进一步扩大各领域合作，实现互利共赢。
4: 今年是俄中教育年启动之年。 目前，两国留学生数量正在持续增长。随着两国青年交流的不断深入，两国人文合作也取得积极成果。期待与中国朋友携手并行，推动双方在各领域取得更大发展。今年是俄中战略协作伙伴关系建立30周年，俄中元首的密切互动和高度互信，保障了俄中关系持续保持高水平运行。
6: 我们期待两国进一步深化合作，也期待俄中元首会晤为推动构建更加公正合理的国际秩序做出贡献。
4: 国际人士表示，期待中俄元首会晤为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。目前，全球格局发生重大变化，世界充满不确定性。在国际秩序面临威胁之际，习近平主席和普京总统举行会晤恰逢其时。 中俄合作树立了大国合作的典范，期待双方为维护全球战略稳定做出重要贡献。中俄元首会晤不仅将进一步深化两国关系，也有助于增强金砖合作机制及全球南方的影响力，为全球注入更多稳定性和正能量。Both China and Russia still have
5: permanent seats on the UN。中国和俄罗斯作为联合国安理会常任理事国，在国际事务中发挥着重要的作用。国际社会期待中俄元首会晤进一步推动国际秩序朝着更加公正合理的方向迈进。